0: Self-Aware — песня, которая стала вторым главным хитом группы Temper City. Почти случайно, кстати, да. Там вообще как все получилось. У ребят было забронировано студийное время, приглашенный артист, с кем они хотели записать фит, просто не пришел. И они решили, ладно, запишем что-нибудь свое. В итоге это второй по счету трек, который они вообще записали как группа и разнес все чарты планеты, а также рилсы и шорцы. Вот она, магия фразы. Что не делается, все к лучшему. Поэтому придерживаемся строго ее. Ну окей, на этом останавливаться не будем. Пошагали дальше, по пути к нам присоединится парень, которого уже назвали классикой соул-музыки, Тедди Свимс, с хитом «Mr. Know It All». Только прежде Алекс Манулов тут желает вставить пару слов.
1: Алекс Манулов. Дебют недели. Calvin Harris и Jazzy. Satisfy. Лучший взлет. Tokyo Hotel. California Nights. California Nights. Номер один. BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

Импала и Дженни на радиостанции номер один в России. Хит под названием «Дракула» в столице 3.33. Я Олег Шишкин, это Европа Плюс. Привет всем, кто под классные ритмы проводит эту ночь. Ну, а кто-то уже и утро, кстати, да. Страна-то у нас большая, и такие города, как Владивосток, например, Хабаровск, там уже вовсю врываются в рабочий четверг. Вам, ребята, доброе утро, классного дня. Завариваем по чашке кофе, делаем погромче и встречаем. Диджей Снэйк, Алуна Джордж трек «You Know It Like It» и электронный дуэт из Франции. Оффенбах, тему «Miles Away».

0: только хиты.
1: 30 минут. Европа
2: Плюс. Да, дальше больше. Больше хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. За это время мы услышим Келина Харриса «Satisfy».

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Европаплюс.ру.
2: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
1: Заходи на европаплюс.ру и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления.

0: dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Сверимся в Москве. 4 ровно.

0: Satisfy. Шикарнейшая работа, которая, кстати, стала 19-м треком Кельвина Харриса на первом месте в Billboard Dance Airplay. Это уже второй результат в истории чарта, а для Джези это вообще первый номер один в любом американском рейтинге. Напомню, она из Дублина, из Ирландии. То есть это не просто летний танцевальный хит, а реально знаковая вещь для обоих артистов. Результат просто впечатляющий. Далее предлагаю твоему вниманию Beowulf, мощнейший трек в плане энергетики и вокала, конечно же, трек Феникс, и услышим Рехаба в составе команды Sophie and the Giants All Night.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Angel и Ultra Nate, которые сейчас, кстати, красуются на вершине нашего топ-клаб-чарта. Уверенное первое место и считаю, что абсолютно заслуженно. Трек очень хорош. И смогут ли они удержать позицию? Узнаем в субботу в 20.00 по московскому времени. Не пропусти топ-клаб-чарт с Тимуром Бодровым. И не пропусти хиты прямо сейчас на Европе+. Плюс. Нас уже поджидают Алок и Джесс Глин, солнечной темой Summer's Back и Алекс Уоррен с хитом Fever Dream.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
0: Так, ну давайте будем разбираться, что нас ждет на Европе Плюс в эти 30 минут. Пойдем по порядку. Cartoon, Кристиан Ярви, Китти Флорентайн, On the Break of Dawn. Да, немного драм-н-бейс, а также Майя Мишель на малиновой луне. И послушаем ребят из Германии, Али Фарбин, Рене Миллер, Body Talk. Это далеко не полный список. Музыки будет много, музыки разной, но одинаково классной.
2: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
3: Я бы послушал.
2: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
3: Ну, я бы сыграл.
2: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.

0: радио номер один в России.
1: Пять утра в Москве.

0: 24 Ultra на Европе Плюс. Ну а кто планировал сегодня встретить утро максимально бодро, то ждем летнее У. Тимур Бодров будет здесь ровно в 7. Стартанем четверг, как обычно, с улетными играми, классными подарками, в том числе и денежными, плюс полезные классные гаджеты. А на вечер сегодня установка такая.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер на летний вайб. Больше хитов, больше солнца в колонках, больше настроения после рабочего дня. По будням с 8 до 10 вечера. Летний вайб на Европе Плюс. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

вирусном расставании. Baby Doll и Dominic Fike на старте четверга. 5:33 в столице. Просыпаемся плавно, раскачиваемся. Уже совсем немного остается до выходных. Буквально пара дней и отправимся на заслуженный отдых. А пока для создания рабочего ритма здесь The Second Voice, Let Me Be, DJ Gorja с гимном этого лета Michika и электронные проекты из Финляндии Ebon и трек Hollow. Не пропусти.

Окей, разговоры в сторону. Ничего лишнего, только хиты в ближайшие 30 и услышим вот чего. Медуза, Генри Камомил, Don't Wanna Go Home. Также подъедут и новинки. Мисс

0: Rus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице 6:00.

0: Это минусы у тех ребят, кто прямо сейчас тусит и не хочет домой. Заканчивать вечеринку не хочет. Don't wanna go home на Европе Плюс. Ну а мы чего не хотим? Мы не хотим начинать день без кофе, проверять рабочие чаты и оставаться без хитов. Они будут, главное, не покидать зону слышимости радиостанции номер один в России. Привет, ребята, 6.17 столицы. Далее продолжим в компании Icona Pop. Будет хит I Love It. До этого «Елка», ее проще.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка». Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: не новый герой эфира, а команда Temper City. Парни из Израиля в LA сейчас обитают. Temper City — это Эйтан, Чен, Навив. Завершили мощный прорыв ребята в 2026-м, и все благодаря песне Self-Aware. Трек штурмует чарты, и будет здорово, если и до вершины нашего Еврохит ТОП-40 доберется. Это всегда зависит от вас, от вашего голосования на europaplus.ru. Ну и да, итоги этой недели в легендарном хит-параде Европлюс подводим завтра после 14.00.
1: Реклама.
2: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
3: Сказать, чего я хочу.
4: Итак, я думаю о международном туре. И это только начало.
2: От создателей фильмов «Богемская рапсодия» и «Тренировочный день» музыкальный байопик «Майкл». Возрастное ограничение 18+.
5: Майкл, я всегда знала, что ты не такой, как все. В тебе горит особенный свет.
2: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
6: Смотри лучшие фильмы Первого вместе с Европой Плюс. Самые прекрасные вещи становятся опасными.
7: Оригинальная рукопись божественной комедии Данте Алигьери.
6: Когда попадают не в те руки.
7: Те, кто на меня работают, не имеют личной жизни.
8: 6 июля в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion».
6: Оскар Айзек, Галь Гадот, Джерард Батлер и Джейсон Момоа в криминальной драме «Кодекс Данте».
8: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс, Ростов-на-Дону.
9: Для лиц старше 18 лет.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
13: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: все смешалось. И Токио, и Калифорния, и Берлин. Хотя из какого города брать Каулиц из Токио Hotel? Они из Магдебурга, если я не ошибаюсь. А я не ошибаюсь. Но, как известно, хорошо там, где мы есть, а там, где Европлюс, всегда суперхиты. Впереди Европоп-история Walk With Me от Феликса Иена.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе+.

0: обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Radio Hub. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Radio Hub.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Столица 7:00. Европа Плюс. И вот мы слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
4: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Клещи продолжают атаковать россиян. Гигантский штраф ждет компанию Apple в России. И PlayStation останется без игровых дисков. Далее подробности. Клещи продолжают атаковать россиян. Роспотребнадзор сообщает о том, что только в этом сезоне с жалобами на укусы кровососов обратилось 337 тысяч человек. В ведомстве добавили, что для профилактики укусов клещей на территории страны проводятся акарицидные обработки. На сегодняшний день обработано больше 189,5 тысяч гектаров. Это 96% от запланированного объема. При этом, по словам врачей, самой эффективной мерой защиты от клещевого энцефалита является вакцинация. В этом сезоне прививки от клещей сделало больше 3 миллионов россиян. Тем временем в России расширили перечень обследований при диспансеризации. РИА Новости пишут о том, что теперь жители нашей страны могут бесплатно сдать анализы для выявления рисков сосудистых заболеваний. Еще одно важное новшество – программа неинвазивного перинатального тестирования для беременных. Она позволит с высокой точностью выявлять хромосомные аномалии плода на ранних сроках, не подвергая женщину и будущего ребенка рискам инвазивных процедур. Все это делается в рамках ОМС, то есть бесплатно. Компания Apple будет оштрафована на 4 миллиарда рублей, если оперативно не устранит нарушения российского законодательства. Федеральная антимонопольная служба выписала Apple предупреждение. В нем речь идет об отсутствии российской поисковой системы по умолчанию. Также в гаджетах Apple, по данным антимонопольщиков, до сих пор не предустановлено российское программное обеспечение. В первую очередь это национальный мессенджер Max и магазин приложений RuStore. Антимонопольщики для устранения нарушений дали яблочной компании срок до 15 июля. Игры для PlayStation больше нельзя будет перепродать. Компания Sony объявила о прекращении производства физических дисков для всех консолей, начиная с января 2028 года. После этой даты новые игры будут доступны в PlayStation Store и в розничных магазинах только в цифровом формате. В Sony подчеркнули, что цифровые носители пользуются гораздо большей популярностью, чем физические, и этот переход позволит PlayStation более тесно сотрудничать с сообществом. Коробочная версия игр сохранится у розничных партнеров, но вместо диска внутри будет код для загрузки цифровой версии. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 78 рублей 27 копеек. Евро тоже похудел 89 рублей 17 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Тимур Бодров. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

0: Партнер программы «Оно. Национальные приоритеты».
1: И помните, ребята, утренняя улыбка приравнивается к дополнительной порции эспрессо. Эспрессо, возможно, даже и ристретто. Все зависит от ширины и искренности улыбки вашей. Ну и давайте улыбками обменяемся. Вот, и начнем летнюю! Спасибо, спасибо. Ну что, ребят, привет всем. Сегодня четверг, 2 июля. Меня зовут Тимур Бодров. У нас грандиозные планы. О них расскажу чуть позже. А пока погнали. Слушаем прямо сейчас Алан Уокер и его Broken Strings.

0: рано встает,
1: тот как зомби до вечера проведет.
0: В летнем УУ на Европе Плюс.
1: Ну и все так плохо, а если еще вздремнуть на совещании, то точно откроется к вечеру второе дыхание. Вот. Ну и так, кто рано встает, тот без подарка на Европе Плюс не остается. 3040 рублей. 3040 рублей, такая сумма припасена для тебя в игре на повышение. Да, именно после этого значения 3040 рублей тебе нужно будет остановиться. Вот такая подсказка. Также этим утром буду дарить велосипед, а в этом часе есть для тебя колонка беспроводная в игре «Кто куда». Короче, удачи, в Москве 7.10 и всем летнее у!

0: записано на стыке нескольких жанров: реггетон, афроби, дэнс-холл. Это Понго от ямайского артиста Russian. И на фит к нему залетели Рао Алехандро и Wizkid. Так, далее пройдемся по классике хип-хапа. Послушаем Love the Way You Lie от Eminem и Рианы. И до этого поп-рок-мотивы истории Fever Dream Алекса Уоррена.
1: Раз, два, три. Победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
2: Реклама. Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «The Freehouse» в составе ДГНОС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
7: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Если вдруг с машиной – опа! В телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
10: Больше хитов.
11: Больше музыки.
12: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: говорится, ложка — это маленькая ложь. Любительница ложек Риана. История «Love the way you lie» в летнем. Риана, Эминем тоже здесь, да.
1: Гороскоп в летнем У.
0: Так, сегодня у нас четверг и 2 июля. Овны, сегодня лучше побольше думать и поменьше делать. Тельцы, да более знакомые грабли могут повстречаться у вас на пути. Близнецы, используйте свои ноги вместо авто и общественного транспорта, чтобы сегодня куда-то добраться. Раки, чтобы весело провести день, повод не нужен. Львы, отдайте все свои силы новым начинаниям, а старые перепоручите кому-то другому. Девы, сгущайте краски в разговоре, но только если они ярких оттенков. Весы, избегайте сегодня хмурых людей. Скорпионы, не откладывайте счастье на потом, займитесь им прямо сейчас. Стрельцы, ни курс валют, ни погода, ни пробки не способны испортить ваше отличное настроение. Козероги, трудолюбие у вас сегодня хоть отбавляй. Водолеи, в сценарии дня возможен резкий поворот сюжета. Рыбы, забыть сегодня о проблемах вам помогут физические нагрузки.

0: Как следует к лету подготовились парни Джонни Федук в летнему и песня «Лето». Окей, ну а далее в эфире нашим «Летний ты». Мы с тобой отправимся в путешествие по городам и странам, устроим кто куда. Вот, а для тебя на память об этом путешествии будет колонка беспроводная. Хочешь ее получить? Звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: В Ростове этим утром малооблачно и до 27 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет солнечно. Температура воздуха составит 33 градуса тепла. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
6: Это точно город?
7: Да, вы просто в сиянии. Вид на парк Патриарший, двор без машин, сад, школа, спорт и покупки рядом с домом. ЖК «Сияние» от «Югстройинвест». Литер 26. Раннее бронирование открыто. Звоните звездочкой 1920.
8: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
9: Реклама.
10: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588 и бэкоминюкин ию. ОГРН П325-619 600-156-873.
14: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
15: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 200 22 07 70.
16: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9500 рублей.
17: «Байк-центр».
16: Детские велосипеды от 6000 рублей.
17: «Байк-центр».
16: Самокаты от 3500 рублей.
17: «Байк-центр».
16: Ищи магазин в своем городе.
18: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
2: 105.7 FM. 105.7 FM.
19: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Куда-куда-куда-то мы сейчас отправимся вместе с Александром из Челябинска. Саня, привет, доброе утро.
2: Привет-привет.
1: Лето в разгаре. Что у вас там по погоде в Челябе?
2: Да нормально все, тепло, солнышко светит.
1: Тепло, солнышко. Ну и давай, скажи, вот когда жаркие денечки, какое твое самое любимое, самое подходящее блюдо в эти дни?
2: Прохладная крошечка.
1: Как я тебя понимаю, на кефире или на квасе?
2: На квасе больше.
1: На квасе, наш чувак. Так, значит, мы сегодня с тобой отдыхаем, чилим на Балтийском побережье в Янтарном городе Светлогорске. Значит, сейчас поговорим о кулинарных приключениях в этом городе. Вот. Но позже будет вопрос. Вопрос, посвященный этой истории. Отвечаешь правильно, получаешь беспроводную колонку. Итак, вот мы в Светлогорске, Александр, и среди гастрономического удовольствия местного края, помимо строганины из пеламиды, клопсов, это тефтельки такие, польский суп, журек, также обязательно стоит отметить блюдо шалти-борщай. Значит, шалти-борщай, и сейчас, собственно, ему мой вопрос будет посвящен. Саня, Александр, скажи-ка, пожалуйста, что это, собственно, есть шалти-борщай? Это рыбная солянка, такая наваристая, или это холодный свекольник? Значит, солянка рыбная.
2: Наверное, это свекольник.
1: Это свекольник, и это абсолютно верный ответ. Вообще, такой ярко-розовый, почти неоновый цвет, это главная фишка шалти-борща. Я поздравляю тебя, Саня, в честь нашего Спасибо. С тобой путешествия, знакомства, дарю беспроводную колонку, бери ее с собой в отпуск и слушай хиты от Европы Плюс, хорошо?
2: Хорошо, обязательно.
1: Спасибо тебе, Саня, Челябинску огромный привет. Ребята, ярких вам путешествий под хиты от Европы Плюс.

0: конечно, хоть Тиест и пообещал в этом году возвращение к корням, к транс-истокам, но все-таки его новая музыка чистым трансом не является. Его новое звучание — это все-таки такая современная гибридная интерпретация транса с элементами прогрессива, тек-хауса и EDM. Да, одна из самых свежих работ Тиеста прямо сейчас в эфире нашем — это песня «Beautiful Places». Да, 7.48 точное московское. В финале час будем далее при участии Софии Элис Бэкстер и Дэрона Хейза.
1: Раз, два, три. Победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
2: Реклама.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Тебанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
7: АО «Тебанк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
8: Jaguar F8 – для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
9: Так звучит лето на Европе+.

0: Токсичных отношениях Дэрон Хейс в истории Strange Relationship. Короче, о боли и удовольствии. Вот. Такое сочетание, я думаю, многим знакомо. В моем случае сочетание боли и удовольствия — это когда звенит будильник моей любимой песни. Вот. У нас на Европлюс только удовольствие, улыбки и подарки, и суперхиты. Далее во втором часе летнего.
1: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: Ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 8:00. Европа Плюс. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
3: Привет, Тимур, доброе утро всем. 4 дня остается у россиян для того, чтобы проверить все свои аккаунты в приложениях. Иностранное кино обложат новым налогом, и красные флаги в общении с начальством назвали россияне. Далее подробности. 4 дня остается у россиян для того, чтобы проверить все свои аккаунты в отечественных приложениях. 6 июля в России станет недоступен вход в учетные записи при помощи Apple ID и учетки Google. Это требование закона об информации. До 6 числа нужно активировать в приложениях альтернативный метод входа, например, через номер мобильного телефона. Также можно сменить адрес иностранной электронной почты на российский. Помимо этого, в приложение можно будет по-прежнему заходить через госуслуги, единую биометрическую систему, а также сервисы Яндекс, ВК или через другие российские сервисы. Дефицит рабочей силы продолжает оставаться серьезным вызовом для экономики России, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, этот вопрос имеет первостепенное значение для экономического развития страны, темпов роста ВВП и повышения уровня жизни россиян. Глава Кабинета министров акцентировал внимание на том, что для успешной реализации новых проектов требуются не только инвестиции и современное оборудование, но и компетентные, хорошо подготовленные кадры, особенно в контексте стремления к технологическому лидерству. В России начнут взимать процент от проката зарубежного кино. Введение нового налога анонсировал глава Российского союза кинематографистов Никита Михалков. По его словам, деньги пойдут на финансирование отечественного кино, что станет серьезной помощью. Кроме того, чтобы зарубежную картину рассмотрели и дали разрешение на прокат в России, нужно будет оплатить входной билет. Эта практика существует во многих странах, добавил режиссер. Он уточнил, что конкретные значения процентов позже определят эксперты в экономической сфере. Красные флаги в общении с начальством назвали россияне. По данным портала HeadHunter, на первом месте антирейтинга – агрессивное поведение руководителей. На втором месте – нарушение личных границ. Замыкает тройку красных флагов в общении с боссом – его некомпетентность. Также россияне отметили такие негативные явления, как несправедливость, микроменеджмент и фаворитизм. Интересно, что среди тех сотрудников, которые столкнулись с агрессией со стороны руководства, большинство готовы это терпеть и даже рекомендовать компанию в будущем. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 78 рублей 27 копеек. Евро тоже похудел, за него дают 89 рублей и 17 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Тимур Бодров. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 8:03. Всем отличного дня!

Мы сегодня можем отметить день рождения великолепной Марго Робби, актрисы австралийской. На свет она появилась как раз сегодня, 2 июля. Значит, как вариант, розовые панкейки в стиле Барби, чашка крепчайшего кофе, чтобы быть такой же дерзкой, как Харли Квинн, ну или что-нибудь в духе Грозового перевала, там овсянка на воде без сахара. Потому что жизнь полна страданий. Всем, кто сегодня так же, как и Марго Робби, отмечает персональный Новый год, наши поздравления. Ребята, приветы. Это Европа Плюс. Я Тимур Бодров, и мы начинаем второй час летнего.

0: тот литрами кофе пьет.
1: В летнем УЛ на Европе Плюс.
0: Сколько я уже кофе выпил с утра? Ну, чашки 2, а то и 3, точно. Вот, а что вы хотели? Как еще можно проснуться в 5 утра? Вот, ваш закон и допинг этим утром — это мы, Европа Плюс, летнее У, и я, Тимур Бодров. Ребята, привет еще раз. Так, в наших планах грандиозных далее в этом части победный бросок. Избавляемся от вредных привычек и дарим вам велосипед. И, конечно же, много классной музыки на радиостанции номер один в России. Прямо сейчас летний шедевр — это Moving to the Sun от Ужеля. Погнали!

0: From the Sunlight Dracula. Это Tame Impala, Дженни и идеальное напутствие перед отпуском. Своего рода гимн дерматологов. Буквально прямой призыв опасаться яркого, горячего, жаркого солнца. Да, SPF 50, зонтик, панамка. Вот наши, ваши друзья. Ну и пейте больше воды. Сегодня в Москве до плюс 30 градусов. Окей, 8.18, точное московское. Это летний У, и скоро мы продолжим с Ваней Дмитриенко.
1: Реклама.
2: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес – Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Ты идешь по улице, а в руке квас – Староминский. Делаешь глоток и понимаешь – Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Мороженое – это круто!
6: А Крутис Айс еще круче!
5: Мороженое Крутис Айс. От торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито. Клубничный мохито. Тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: «Высотаримстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высотаримстрой». Покупайте кровельные материалы «Высотаримстрой».
9: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
11: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
12: Не завелась? 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Гороскоп. Летним У.
1: Что день грядущий нам готовит? Сегодня 2 июля, четверг. Овны, сегодня лучше больше думать и поменьше делать. Тельцы, да более знакомые грабли могут повстречаться у вас на пути. Близнецы, используйте свои ноги вместо авто и общественного транспорта, чтобы сегодня куда-то добраться. Раки, чтобы весело провести день, повод не нужен. Львы, отдайте все свои силы новым начинаниям, а старые перепоручите кому-то другому. Девы, сгущайте краски в разговоре, только если они ярких оттенков. Весы, избегайте сегодня хмурых людей. Скорпионы, не откладывайте счастье на потом, займитесь им прямо сегодня. Стрельцы, ни курс валют, ни погода, ни пробки не способны испортить ваше отличное настроение. Козероги, трудолюбие у вас сегодня хоть отбавляй. Водолеи, в сценарии дня возможен резкий поворот сюжета. И рыбы, забыть сегодня о проблемах вам помогут физические нагрузки.

0: песни «Talk to You». Парни попали в мировые чарты, попали в эфир наш на Европу+. Вот. Но успех данный не является каким-то чудом внезапным. Этому прорыву предшествовали долгие годы, более 10 лет упорной работы. И да, если вам понравилась песня, отзвучавшая, то советую ознакомиться и с другим творчеством Энада. Например, очень нравится мне их песня «Relax My Eyes». Окей, 8.34 точное московское. Пару слов о наших планах. Скоро в летнем У игра «Победный бросок». Игра, в которой мы заботимся о вашем здоровье и дарим новенький велосипед. Если ты с нами, звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: Европа плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове этим утром малооблачно и до 27 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет солнечно. Температура воздуха составит 33 градуса тепла. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама. Ты слышала новый хит?
5: Нет.
4: Тогда включаю.
6: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
10: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
11: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9500 рублей.
12: «Байк-центр».
11: Детские велосипеды от 6000 рублей.
12: «Байк-центр».
11: Самокаты от 3500 рублей.
12: «Байк-центр».
11: Ищи магазин в своем городе.
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
14: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
2: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
1: Европа+. Лучшие мировые хиты.

0: Раз, два, три – победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
1: Да, и отдельный привет тем, кто в эти дни тоже живет в попытке избавиться от вредных привычек. Ребята, девчата, знайте, сделать победный шаг, бросить курить помогает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество ВКонтакте «Давай бросать». Значит, присоединяйтесь, кстати, к этому сообществу, потому что там прикольный челлендж проходит. Челлендж, победитель которого отправится на Курильские острова. А мы приветствуем Ксению из Челябинска. Ксюша, привет, доброе утро.
2: Привет, доброе утро.
1: В общем, прежде чем начать уже дарить тебе подарки, по крайней мере, я очень надеюсь, что велосипед ты выиграешь, хотелось бы узнать, уточнить, что ты сегодня этим утром сделала для своей долгой, счастливой, здоровой жизни.
2: Ну, рано проснулась, позавтракала.
1: Да.
2: Пока на этом все, поехала на работу.
1: Так, погоди, а где там по расписанию еще, я помню, должна была быть у тебя утренняя гимнастика? Хотя бы какая-нибудь разминочка. Где она?
2: Ну, утренней нету. Бывает вечерняя, когда езжу на конюшне к лошади.
1: Вау, на конюшне к лошади. Ну, давай так, значит, всегда гимнастику, разминку можно заменить танцами. Вот, гарантируем тебе саундтрек подходящий, а ты обязательно не упусти возможность такую. Окей?
2: Окей.
1: Вот, сейчас твой шанс выиграть велосипед в игре «Победный бросок», но для этого нужно тебе вместе героем истории собственно и сделать «Победный бросок» против курения. Необходимо попасть в правильный ответ на вопрос, а вопросу предшествует история из ВК-сообщества «Давай бросать». Слушай историю. Это Паша, ее главный герой, Паша геймер, и он решил не просто бросать курить, а устроить из этого игру. Правила такие. День без сигарет – уровень, сильная тяга – мини-босс. За 7 уровней парень купил себе новый коврик для мыши, а за 30 – клавиатуру. Значит, что дальше? Дальше самым хитрым боссом для него была фраза «Ладно, еще одну можно». Вот, но Паша назвал ее финальным злодеем. Сейчас у парня больше 60 уровней, а ачивка его «Дышу свободно» ощущается лучше любого лута. Значит, и твое задание, Ксения, сказать, что за любимая игра у Павла? Два варианта ответа. Это Mortal Kombat или Mario? Ксюша.
2: Пусть будет Марио.
1: Это абсолютно верно, да? Ты не поверишь. Марио, правильный вариант ответа. И это значит, ты, как и Павел, совершила победный бросок. И я здесь и сейчас дарю тебе велосипед для твоей классной, здоровой жизни. Ура!
2: Обалдеть. Здорово, спасибо.
1: Поздравляю тебя, Ксения. Челябинску огромный привет. Ну и мы давайте продолжим летний ус хитом «Let me die».
0: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.

0: Вот он, эталонный летний пианохаус, созданный специально для наших отпусков и вечеринок. Это Satisfy Калвина Харриса и Джей-Зи. Джей-Зи, не путать с Джей-Зи, супругом Бейонсе, мистером Бейонсе. Да, значит, еще одним летним гимном порадую вас далее в летнему. Скоро Дуа Липа, ее Illusion.
1: Раз, два, три, победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
2: Реклама.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн и устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа по 2 ноября. Туту.ру/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции и размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь чешуя, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
8: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
7: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
9: Без комиссии.
10: Что-что?
9: Эквайринг без комиссии.
10: Что?
9: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
10: Что?
9: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ.

0: Это Nickelback и хит, который спели парни When We Stand Together. Ну как спели? Прорычали. Да, When We Stand Together. Спасибо канадским рокерам, нам пора вперед. Далее, прямо по курсу, третий час летнего У.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора.

0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Ростове-на-Дону 9 утра.
0: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: На Европе Плюс Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Центробанк изменил порядок определения расходов на ремонт по ОСАГО. В Ростовской области снова подорожало топливо, и россияне стали чаще использовать наличные. Подробности далее. Банк России, который выступает регулятором страхового рынка, изменил правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Теперь в перерасчете средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. Кроме того, средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Новый порядок начнет действовать уже с 11 июля и повлечет за собой рост средней выплаты по ОСАГО на 10%. Об этом пишет «Коммерсант». По данным Росстата, за неделю в Ростовской области снова подорожали все виды топлива. По официальным данным, по состоянию на 29 июня литр бензина Е-92 стоил 69 рублей 49 копеек, стоимость АИ-95 составила 76 рублей 27 копеек, а литр АИ-98 и выше обошелся в 99 рублей 77 копеек. Цены, которые сообщают сами автовладельцы, значительно отличаются от данных Росстата в сторону повышения. Дополнительный поезд с сообщением «Керчь-Санкт-Петербург» будет вывозить туристов из Крыма через Ростов. Об этом информирует компания-перевозчик, которая запускает этот маршрут. Поезд совершит 4 рейса из Крыма 10, 12, 14, 16 июля. В составе поезда одноэтажные купейные плацкартные вагоны. Вывозные рейсы из Крыма введены после того, как на полуострове запретили продажу автомобильного бензина для частных владельцев. Причина – кризисная ситуация на топливном рынке. Россияне стали чаще расплачиваться наличными и использовать монеты. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на исследование Центробанка. По сравнению с 2024 годом, доля расчетов бумажными деньгами выросла. Эксперты связывают это в том числе с перебоями мобильного интернета, из-за которых наличные становятся запасным способом оплаты. В конце выпуска курс валюты о погоде на сегодня. Доллар 78 рублей 27 копеек. Единая европейская валюта 89 рублей 18 копеек. Сейчас в Ростове плюс 28 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе ясно. Ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов. Далее на Европе плюс летняя У.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
4: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: кстати, погуглил, сколько праздников, посвященных собакам. Значит, 26 августа день благодарности собаке. Есть еще день собак-поводырей. День кинолога, да? Вполне себе тоже собачий праздник. И сегодня, ребята, 2 июля, сегодня Международный день собак. Вот, привет всем собаководам. Устройте там своим друзьям хвостатым какой-нибудь завтрак мишленовский, ну или, я не знаю, дополнительный сеанс почесушек. Почесушек. Привет, ребята! Привет, ребята! Я Тимур Бодров, это Европлюс. В Москве 9.04, и у нас стартовал третий час летнего.
1: Раз, два, три. Победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».

Да, что такое летний вайб? Летний вайб — это твой идеальный саундтрек для того, чтобы поймать расслабленное, безмятежное настроение лета. Каждый вечер на Европе Плюс 2 часа музыки идеального саундтрека, чтобы смыть рутину и усталость. Значит, летний вайб стартует в 20.00. Сейчас в летнему демо-версии нашего роскошного шоу приготовил для вас трек «Сан-Тропе». Встречайте, группа «The Bowser».

пьянящий музыкальный десерт от скандинавских парней Дебауза. Гимн тех, кто мечтает бесконечно бежать навстречу лету. Сан-Тропе в летнем У. Ну и да, еще больше идеальных песен сегодня вечером в летнем вайбе после 20.00.

0: Годжа. Диджей Годжа, парень из Румынии, в девичестве Овидио Мариус. Вот, песня называется «Мичико», и у нее очень много поклонников, в том числе и Джейсон Дерула, потому что буквально вот на прошлой неделе он выпустил ремикс этой песни в своем исполнении. Так, далее у нас тут в летнем чувак, который не нуждается в представлении, вы его знаете, любите, Тедди Суимс, его «Мистер Know It All», буквально через 2-3 минуты.
1: В баскетболе трехочковый, в жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
2: Реклама.
3: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf.
4: Застройщик ООО «За Фрихаус» в составе ДГНОС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
7: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
8: Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
10: Этот красавчик свободен?
8: Но получит его только зрительницы домашнего.
11: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
8: Женский доктор.
12: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
8: С настоящим мужским характером.
13: Я здесь. Рядом.
8: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
14: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае. Байдар в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
16: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
17: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
18: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
19: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
20: Европа+. Лучшие мировые хиты.

0: повышение. В летнем пуле на Европе плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Катя, Катерина, привет.
3: Привет.
2: Приветики, ребята. Знакомьтесь, Катерина из Челябинска. Катя, ну что, давай, говори. По шкале от 0 до 10, насколько сегодня хорошее утро 2 июля?
3: Ой, даже на 12.
2: Уже на 12 пошло, да? И это еще мы не зашли в наше денежное хранилище. Страшно представить, что будет потом, если ты выиграешь не только отложенную сумму, но и бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей. Что будет? Так.
3: Будет, наверное, все 100.
2: Будет все 100, да, 100 из 10. Так, значит, Катя, прежде чем мы спустимся в наше денежное хранилище, и ты будешь открывать ячейки, я должен тебя предупредить. На все про все у тебя 1 минута. Ячейки открываешь, нужно вовремя остановиться, потому что если ты войдешь в раж, не сможешь остановиться, то может прозвучать слово «стоп-игра», это значит, сгорели все деньги, ничего тебе не досталось, и мы вернулись обратно к 12 из 10. Готова начинать, Катя?
3: Готово.
2: Поехали. Открываем первую ячейку.
0: 110 рублей.
2: Отличное начало. 110 рублей. Идем дальше.
3: Дальше.
0: 2520 рублей.
2: Вау. И вот такой вот скачок. 2520 рублей. Дальше. И посмотри, что здесь еще.
4: Бонус от Озонбанка.
2: И это уже 12 520 рублей. Идем ли мы дальше, или ты забираешь сумму?
3: Да.
2: Дальше, да? Я правильно расслышал?
3: Да.
0: 2630 рублей.
2: 2630, 12630. Идем дальше?
3: Дальше.
2: Ты уверена?
3: Да.
2: Вдруг стоп игра?
3: Нет.
0: 3040 рублей.
2: И дальше?
3: Не забираем. Все берем.
2: Мы забираем. Ребята, Екатерина из Челябинска, значит, выиграла сумму отложенную 3040 рублей плюс бонус от Озонбанка 10. И в общей сложности у нее 13040 рублей. Поздравляю тебя.
3: Спасибо.
2: Ну что, 100 из 10 есть? Мы дошли до этой точки?
3: Да, мы дошли.
2: Поздравляю тебя, Катя. Ну и, ребята, ну давай, расскажи всем, что нужно сделать для того, чтобы так уверенно двигаться в нашем денежном хранилище. Нужно?
3: Нужно, конечно, слушать Европу Плюс.
2: Не пропустить подсказку. В 7 с копейками я говорю, какая сумма конечная, после которой нужно остановиться. Ну что, я поздравляю тебя еще раз. По-моему, это супер удача.
3: Спасибо.
2: Спасибо тебе и Челябинску огромный привет. Ну что, ребята, вы все поняли. Завтра в 7 с копейками не пропустите подсказку. И до встречи, да, завтра в игре на повышение.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
0: Игра на повышение. В летнем пуле на Европе+. Restless, restless.

0: French Montana, Max B. И да, ребята, вы знаете, если хочется больше хип-хапа, больше рэпа, то есть для вас специальный поток на сайте нашем, называется Европа плюс Урбан. Заходите, слушайте бесплатно, без ограничений, europaplus.ru.
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
9: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии. Выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты отличные от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта. ООО «Мурманский расчетный банк».
11: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
12: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
13: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
14: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
15: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
16: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
17: Так звучит лето на Европе+.

0: это было классное утро. Наши денежные хранилища спустились, велосипед подарили, умную колонку тоже. И помните, завтра все повторится, когда вернется летнее У. Я Тимур Бодров, желаю вам классного дня. И да, сегодня вечером в 20:00 не пропустите летний вайб.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: hitplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Десять утра в Москве. На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, привет.
3: Привет, Денис. Доброе утро всем. Российские вузы начали отказываться от дипломов из-за искусственной

Интеллекта водителей больше не будут наказывать два раза за одно и то же нарушение, и назван законный способ сократить рабочий день на целый час. Далее подробности. Первый российский вуз отказался от дипломных работ на фоне развития нейросети. Об этом сообщил ученый совет сочинского филиала РУДН. Нововведение коснется студентов юридического направления, которые поступили начиная с 2024 года или позже. В вузе отметили, что письменный формат больше не позволяет объективно оценивать знания студентов. Вместо дипломных работ знания будут проверять в устном формате. Ранее Миноборнауки отмечало, что дипломные работы потеряли свой смысл на фоне стремительного развития искусственного интеллекта. Водителей больше не будут наказывать два раза за одно и то же нарушение. Новые правила вступили в силу с начала июля. До этого за одно нарушение водителей могли оштрафовать и лишить прав. Речь идет о ситуациях, когда в результате ДТП водитель причинил вред здоровью, нарушив правила дорожного движения. Власти считают, что новые правила снизят уровень стресса водителей и повысят уровень безопасности на дорогах. Напомню, ранее за одно правонарушение водителей могли привлечь сначала к административной, а затем и к уголовной ответственности. Экономия на кондиционерах позволяет работать на несколько часов меньше. Роспотребнадзор напоминает о том, что если в офисе нет кондиционера и температура в помещении поднимается выше 28,5 градусов, то рабочий день следует сократить на час. При плюс 29 градусах – на 2 часа. Работать меньше на 4 часа нужно, если температура в офисе достигает отметки в 30,5 градусов. При работе на открытом воздухе и при температуре в 32,5 градуса нужно делать перерывы в прохладных помещениях каждые 15-20 минут. При более высокой температуре работу следует перенести на утро или вечер. Тем временем юристы рассказали о том, как уйти с работы пораньше на законных основаниях. По словам специалистов, работник может уйти домой, отказавшись от обеденного перерыва. Для этого в трудовом договоре должно быть предусмотрено использование часового перерыва в удобное для сотрудника время. Тогда работник может перенести обед на конец рабочего дня и уйти на целый час раньше. Но важно, чтобы все это было заранее согласовано с работодателем. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 78 рублей и 27 копеек. Евро тоже похудел, за него сегодня дают 89 рублей и 17 копеек. С новостями пока все, с вами остается Денис Романов. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве уже 10 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: Это Доминик Файк на Европе Плюс. Его история Baby Doll. Доминик Файк — артист, конечно, интересный. Я бы сказал, очень везучий, потому что только-только выложил, ну, в свое время, выложил музыку на одной из площадок, независимых музыкальных. К нему выстроилась очередь из лейблов. Снялся в сериале «Эйфория», стал звездой кино. Вот что еще сделает? Наверное, все превратится в золото в следующий раз тоже. Только суперзвезды. У нас здесь на Европе Плюс только самые крутые артисты, конечно же. Впереди у нас будет Dua Lipa, ее история «Blow Your Mind». Одна из первых ярких работ Dua Lipa будет Kendrick Lamar и SZA. Хип-хоп, признанный хип-хоп-суперстар, их работа «Лютер». Буду немножко я периодически появляться, рассказывать что-нибудь интересное. Меня зовут Денис Романов. Привет, хорошего дня.
1: Реклама.
2: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
3: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес: 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хотите привлечь клиентов и превзойти конкурентов? Бизнес-премия «Я покупаю» объединяет сильных игроков из сфер недвижимости, здоровья, детского образования и отдыха. Мы формируем список участников, и вы должны быть там. Станьте частью проекта. Подробности на сайте «Бизнес-премия «Я покупаю». Возрастной ценз 16+.
7: ООО «Интерсервис МС». Москва. УГРН 106-774-635-35-75.
8: Смотри лучшие фильмы «Первым» вместе с «Европой плюс». Самые прекрасные вещи становятся опасными.
9: Оригинальная рукопись божественной комедии Данте Алигьери.
8: Когда попадают не в те руки.
9: Те, кто на меня работают, не имеют личной жизни.
10: 6 июля в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion».
8: Оскар Айзек, Галь Гадот, Джерард Батлер и Джейсон Момоа в криминальной драме «Кодекс Данте».
10: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс, Ростов-на-Дону.
11: Для лиц старше 18 лет.
12: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: это Рау Алехандро и Рашин. Их стильная летняя латино-поп-латино-хип-хоп. История под названием «Понго». 17-я строчка в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Буквально несколько недель там находится. Результат неплохой, и все шансы оказаться, например, в первой десятке уже на этой неделе. Если, как if, как в меме было, если ты проголосуешь на europaplus.ru, можно в нашем мобильном приложении, где угодно, где тебе больше нравится, там и голосуй за эту работу. Конечно, свежий Еврохит ТОП-40 по пятницам в 2 часа дня по Москве, естественно. Впереди у нас тоже хиты, тоже крутая история от Алекса Уоррена, Fever Dream. Послушаем ее скоро.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 29 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе ясно. Ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИБОН».
5: Квартал впечатления СТЭД представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭВЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
1: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
8: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+. Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
10: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
11: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
12: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
13: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
14: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы. За какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
15: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
16: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
17: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Больше хитов. Больше музыки. FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Да, в ближайшие полчаса у нас здесь на Европе Плюс больше хитов, больше музыки. Будет глэм-рок, хотел сказать, поп-рок, команда Tokyo Hotel. Хотя и глэм-рок там присутствует. Их работа California Nights. California Nights. Есть Jax Jones, электронный суперстар. Его работа Me and My Guitar. А еще Usher и Jungkook, R&B, Soul суперзвезды, K-pop суперзвезды внутри Standing Next to You. Это и многое другое впереди на Европе Плюс в ближайшие 30 минут. Дождись.
1: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн и устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик, имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: Накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
8: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
7: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 11 утра в Москве.

0: Это Meet Me in the Dark. Стильная танцевальная новинка прямо сейчас на Европе Плюс. Эту новинку и многие другие, конечно же, можно слушать в нашем новом мобильном приложении. Называется Radio Hub. Обязательно его себе скачай. Установи. Старое можешь уже удалить. Ну, надо новое скачать обязательно, чтобы, конечно же, слушать. И новинки, там есть целый поток New у нас в приложении. Вот прямо сейчас в приложении Radio Hub смотрю. Есть и поток New, естественно, и другие. У нас есть 8 потоков. Все, 9 потоков музыкальных без ограничений. Все бесплатно. Регистрироваться не надо. Просто заходишь, слушаешь, все предельно просто. Так что мы тебя ждем. Устанавливай, скачивай. И неважно, какое у тебя устройство. Это или iPhone, или Android, все что угодно. И, конечно, послушай классную тему от BTS. Вот как раз-таки говорил про потоки. Есть целый поток K-pop музыки. BTS оттуда. Их история своим скоро на Европе+.
1: Реклама.
2: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 6 156 873.
1: 22.

0: Детство вкус, привет! И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
4: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь. Рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
11: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
12: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Команда Portugal The Man и электронный суперстар Marshmello, их работа Phoenix на Европе Плюс. Если тебе по душе вот что-то такое летнее и танцевальное, то, конечно, лучшая танцевальная музыка вся, она в топ-клаб-чарте. Так что обязательно по субботам, начиная с 8 вечера по Москве, слушай топ-клаб-чарт. 25 лучших дэнс-хитов планеты, они все там. И про лето, и про танцы все насобирали для тебя лучшее. Конечно же, у нас здесь тоже самое лучшее. Будет еще одна свежая тема от Хужеля, так под названием Moving to the Sun. Послушаем ее. А будет хип-хоп суперстар Post Malone с треком Cold. Все скоро.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 31 градус и ясно. По данным Яндекс, погода сегодня в городе ясно. Ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
5: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Самые прекрасные вещи становятся опасными.
6: Оригинальная рукопись божественной комедии Данте Алигьери.
5: Когда попадают не в те руки.
6: Те, кто на меня работают, не имеют личной жизни.
7: 6 июля в кинотеатре Горизонт Cinema and Emotion.
5: Оскар Айзек, Галь Гадот, Джерард Батлер и Джейсон Момоа в криминальной драме «Кодекс Данте».
7: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Ростов-на-Дону.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
1: 105.7 FM. 105.7 FM.
10: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Впереди на Европе Плюс еще больше хитов и больше музыки. Наверное, главный танцевальный хит этого летнего сезона — это Another Talk to You. Классная стильная тема. Из классного и стильного еще дуэт Offenbach. Их дэнс-поп-хит Miles Away. А еще поп-рок-суперстар, глэм-рок-суперстар — это Дамиана Дэвид с треком Next Summer. Это и многое другое впереди на Европе Плюс совсем скоро. Дождись.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

0: будням с 8 до 10 вечера. Так звучит лето на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Без комиссии.
1: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: В утреннем шоу «Летнее У» на Европе Плюс игра «Победный бросок». Разыгрываем крутые велосипеды. Правила просты. Мы даем реальную историю о победе над курением. Ты выбираешь верный финал и забираешь приз. А самый главный приз – это твой собственный победный бросок. Три шага. Осознание. План. Действие. Все реально. План действий, лайфхаки, поддержка экспертов и единомышленников в сообществе «Давай бросать ВКонтакте». Подробности на europaplus.ru. 18+.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
7: Так звучит лето на Европе+. Чего давай?

0: Это Джонни, я запел просто. Это Джонни Федук, как с ними не запоешь. Такая стильная тема, летняя танцевальная, лето, так она называется. По какой-то невероятной случайности этот трек еще не в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Эту ситуацию надо, конечно, исправлять. Голосую за нее на europaplus.ru. За эту работу и за этих прекрасных парней. Впереди у нас больше хитов и больше музыки. Вот кого послушаем. Будет «Елка», будет ее история проще. Будет команда «White» с треком «Wait» или «Alibi Blue». Много интересного, много вкусного, все это впереди, все это буду ставить для тебя я. Меня зовут Денис Романов, привет, хорошего дня.
1: Реклама.
2: Приготовься, на Европе Плюс, Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: 22

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
7: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Диджей Годжа и Мичико на Европе Плюс. Стильная новинка. Чувствуете этот привкус? Это трек с привкусом лета, конечно. У нас много такого, много. С 8 вечера по Москве в летнем вайбе. Обязательно послушай. Самая стильная музыка лета 2026. Она вся там. Так что присоединяйся к нам, не забывай. Это круто. И, конечно же, круто это каждая из работ Тедди Суимса. В этот раз послушаем его актуальную тему «Мистер Know It All» скоро здесь на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 32 градуса и ясно. По данным Яндекс, погода сегодня в городе ясно. Ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксваген» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес – Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Хотите привлечь клиентов и превзойти конкурентов? Бизнес-премии «Я покупаю» объединяет сильных игроков из сфер недвижимости, здоровья, детского образования и отдыха. Мы формируем список участников, и вы должны быть там. Станьте частью проекта. Подробности на сайте «Бизнес-премия «Я покупаю». Возрастной ценз 16+. ООО «Интерсервис МС». Москва. ОГРН 106-774-635-35-75.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.
10: Yeah.

0: Это хип-хоп. Тейм Импалу хип-хоп суперзвездой почти обозвал. Хотя, вы знаете, Тейм Импала, он такой музыкант. Очень разноплановый, поэтому у него всего хватает. Вот, например, в этой работе Дракула не хватило, и он добавил кей-поп суперзвезду Дженни. Класс, класс, 100%. Еще больше, конечно, хитов и больше музыки, больше звезд у нас впереди. Будет Джон Ньюман, будет работа Love Me Again, будет Sophie and the Giant, Shadow and Dance. Мы это все тебе скоро подарим. А еще, конечно, каждое буднее утро дарим летнее У, а там внутри...
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
5: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию выделения в Почте России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Банк ВТБ ПАО 0+.
7: Джаггер F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
8: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
9: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой «Лайк». Лояльности больше от Т2.
8: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. А, кстати, с 16 августа подобное на tutu.ru/6+.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
7: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: хорош, Джон Ньюман. Классная тема, Love Me Again, поп-рок хит абсолютный в конце этого часа. У меня как-то было, момент был счастье, я был именно на его выступлении. Знаете, вживую он также хорош, прекрасный. Больше хитов и больше музыки в новом часе, туда и отправляемся совсем скоро.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
4: Европа Плюс. 13 часов в Ростове. Европа, Европа Плюс. И с последними новостями вас познакомит Марина Лихачева. Марина, здравствуй.
5: Привет, Юлия, всем доброго дня. В России предложили День любви, семьи и верности сделать выходным для многодетных семей. В Ростове продолжается плановая проверка тепловых сетей и стали известны самые популярные цвета автомобилей у россиян. Об этом прямо сейчас. В России предложили День любви, семьи и верности сделать выходным для многодетных семей. С инициативой выступил член ОПРФ Владимир Гриб, сообщает ТАСС. По его мнению, дополнительный свободный день позволит родителям провести время в кругу близких и вместе принять участие в праздничных мероприятиях. Кроме того, предоставление выходного станет жестом уважения к семьям с детьми со стороны государства и бизнеса, уверен общественник. Он также предложил рекомендовать региональным властям и работодателям вводить такой выходной для семей с детьми. С начала этого года донские дорожники нанесли более 5500 километров новой разметки, оборудовали вдоль магистрали более 20 километров сети освещения, смонтировали 700 метров новых барьерных ограждений. Это лишь часть большой работы по повышению безопасности и комфорта движения на дорогах Ростовской области, сообщили в донском правительстве. До конца дорожного сезона запланирован комплекс работ. Дорожным службам предстоит обновить разметку еще на 7500 километров трасс, заменить и установить более 17 километров барьерных ограждений, смонтировать освещение еще почти на 70 километрах дорог. В Ростове-на-Дону продолжается плановая проверка тепловых сетей гидравлическими испытаниями. На данный момент без горячего водоснабжения остаются жители более 1500 многоквартирных домов. Второй этап проходит в Ворошиловском, Октябрьском и Первомайском районах, где отключены 703 дома с плановым сроком подключения 6 июля. Третий этап, стартовавший 30 июня, затронул Ленинский, Кировский и Пролетарский районы. Здесь без воды находится 799 домов. Восстановление ресурса запланировано до 20 июля. 84% автопарка в России окрашено всего в три цвета – серый, белый и черный. Для сравнения, в 1995 году на эти три цвета приходилось всего 42% машин. 30 лет назад самыми популярными цветами автомобилей были белый, синий, красный, сообщает газета «РУМ». Сейчас самым дорогим считается черный цвет из-за его респектабельности. Средняя цена такого автомобиля чуть более

0: 3 миллионов рублей. В конце выпуска курс валют на сегодня и погоде на завтра. Доллар 78 рублей 27 копеек, единая европейская валюта 89 рублей 18 копеек. Сейчас в Ростове плюс 33 градуса и ясно. По данным Яндекс погоды, завтра в городе малооблачно, ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 34 градусов. Далее на Европе плюс, Ростов-на-Дону онлайн, Юлия Максимова.
1: Спонсор программы — мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
2: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.

0: Итак, очередной солнечный жаркий день. И прекрасно, что это уже четверг. На календаре 2 июля. День собаки. Кстати, всемирный. Поэтому ощущения, мне кажется, такие должны быть. Взять своего друга четвероногого и очень много гулять. Все-таки лето не упускай. И не упускай возможность поиграть со мной. Сегодня у нас про кино. Это кинокайф и классное кино, потому что 6 июля в 19 часов в горизонте Cinema and Emotion у нас пройдет предпремьерный показ на целых 3 дня раньше. Фильм «Кодекс Данте» ты увидишь, поэтому эта возможность появляется буквально через несколько минут. Не упусти сигнал и звони обязательно. Ну а также слушай внимательно гороскоп. Звезды знают, слушай, как провести этот день эффективнее и удачливее, поэтому вся инструкция предоставится. А также классные треки будут звучать. К примеру, «Galaxy». Услышишь и Fair Dream. И совсем скоро заглянем с Хелен Харрис и Джейзи. Все это и многое другое крутое далее на Европе Плюс для тебя. Делай громче.
1: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ростов-на-Дону онлайн.
1: Европа плюс.
2: А летом всегда удачным будет, если утро начнется с Европы плюс. С 7 утра к тебе заглянет сразу же летний У. Тут разбудить 100% получится тебя. Даже если в отпуск собираешься, все равно тут очень крутые будут хиты, розыгрыши денежные, кстати, и не только. Так что этот момент жизни не упусти. Ну а танцевальная атмосфера вечером гарантированно. Это уже летний вайб, жаркие треки, новинки и любимые хиты с 8 вечера до 10. Так что собирай свой плейлист, но уже слушать на всю громкость. Впереди тоже есть что. Это и Кайли Миноук, Кэлвин Харрис прямо сейчас. Поэтому делай громче и не отходи далеко.
0: Европа плюс. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ростов-на-Дону онлайн.
1: Европа плюс.
2: И хотя сегодня день сюрприза, все-таки для весов звезды рекомендуют подальше держаться от хмурых людей. Такого сюрприза не должно состояться в твоей жизни. Что делать с остальным, расскажу вскоре, но прежде послушай Андрея Фауфью. И в Purple Dream Алекс Уоррен здесь появится на Европе плюс.
1: Реклама.
3: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
5: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
6: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
7: В АКБ на все. Специальные цели. Цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
8: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
0: Ростов-на-Дону онлайн.
1: Европа плюс.

0: Да ну онлайн.
1: Гороскоп. Прогнозы от звезд на сегодня. Овны, лучше побольше думать и поменьше делать. Тельцы, до боли знакомые грабли могут повстречаться у вас на пути. Близнецы, используйте свои ноги вместо автообщественного транспорта, чтобы сегодня куда-то добраться. Раки, чтобы весело провести день, повод не нужен. Львы, отдайте все свои силы новым начинаниям. Старые перепоручите кому-то другому. Девы, сгущайте краски в разговоре, только если они от ярких оттенков. Весы, избегайте сегодня хмурых людей. Скорпионы, не откладывайте счастье на потом, займитесь им прямо сегодня. Стрельцы, ни курс валют, ни погода, ни пробки не способны испортить сегодня отличное настроение. Козероги, трудолюбие у вас очень даже сегодня много. Водолеи, в сценарии дня возможен резкий поворот сюжета, и рыбы, забыть сегодня о проблемах вам помогут физические нагрузки.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Оригинальная рукопись божественной комедии Данте Алигьери.
2: Кодекс Данте. Смотри первым.
3: Именно так. Вот за ней охота и будет. Сейчас за двумя пригласительными. 6 июля в 19 часов. Кинотеатр «Горизонт Синема энд Эмоушн» при поддержке Европа Плюс. Премьера фильма «Кодекс Данте» на 3 дня раньше. Можешь увидеть этот замечательный детектив. Да что там детектив? Такая крутая команда собралась, которая будет на экране. Оскар Айзек, Аль Пачино, Галь Гадот, ну и Джейсон Момоа. Все это здесь. Ну а теперь нужно просто позвонить и выиграть легко 2 пригласительных. 320-105,7.
4: Прогноз погоды.
3: В Ростове сейчас 33 тепла, ясно. По данным Яндекс погоды, завтра будет тоже малооблачно. Днем плюс 35, утром 27 тепла. Ветер восточный до 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон». Нас рекомендуют друзьям.
5: Это точно город?
6: Да, вы просто в сиянии. Вид на парк Патриарший, двор без машин, сад, школа, спорт и покупки рядом с домом. ЖК «Сияние» от «Югстройинвест». Литер 26. Раннее бронирование открыто. Звоните звездочка 1920.
7: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
8: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf.
7: Застройщик ООО «ЭЗ Фрихаус» в составе ДГНОС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
10: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
11: Сломалась. 300 ровно 20 20. Эвакуатор круглосуточно.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей залить. Легендой. 8 800 222 0770.
2: 105,7 FM. 105,7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Оригинальная рукопись божественной комедии Данте Алигьери.
2: Кодекс Данте. Смотри первым.
3: Уже 6 июля предпремьерный показ в кинотеатре «Газон Cinema and Emotion» пройдет при поддержке Европы Плюс. У нас сегодня дозвонился, наверное, давно этого хотел, добился Эльжан. Привет.
4: Здравствуйте, здравствуйте, Европа Плюс.
3: Теперь, может, у тебя есть возможность, а ты ее взял уже за хвост практически, попасть в понедельник с нами смотреть этот фильм шикарный. Детективы, наверное, ты любишь.
4: Я, да, конечно, обожаю, очень рад, что дозвонился до вас, рад слышать вас.
3: Это возможно. Кто-то верит в удачу, я надеюсь, что ты тоже справишься с вопросом. Готов?
4: Да.
3: Итак, Эльжан, у нас фильм о том, как Ник будет добираться куда-то. И, конечно же, эту рукопись обязательно добудет. Все происходит в двух измерениях, в 21 веке, в 14-м. Все красиво и во имя любви, конечно же. Но главный герой – красавец. Кто его играет? У нас варианты есть. Оскар Айзек, Джонни Депп и Джейсон Стейтем. Такие варианты, но думаю, что был внимателен к моему описанию ранее. Итак.
4: Первый.
3: Так, тихо. Но все-таки правильно, да? Первый у нас. Конечно, да, это да. Оскар Айзек.
4: Ура, спасибо.
3: Я поздравляю.
4: Все. Спасибо большое, благодарю.
3: Понедельник. Спасибо. Ждем тебя, приятного просмотра. Фильм шикарный, красивый, конечно, с любовью. Ну и тебя я обязательно жду уже завтра. Играй Кинокайф на Европе Плюс.
0: Кинокайф на Европе Плюс.

0: Ростов-на-Дону онлайн.
1: Европа плюс.
2: Красивое жаркое лето и день сюрприза, все совпало. Пусть четверг тебе этот принесет очень много интересного, конечно же, эмоций, удовольствия и подарков. Ну а Европа Плюс дарит тебе настроение, поэтому в заключение часа One Republic и Jet Plane, а я вернусь завтра. С тобой была Юлия Максимова, по традиции желаю побольше движений в жизни и в сердце. Пока.
1: Реклама.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии, выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты – отличная от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта. ООО «Мурманский расчетный банк».
6: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
7: Без комиссии.
8: Что-что?
7: Эквайринг без комиссий.
8: Что?
7: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
8: Что?
7: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
0: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
1: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
0: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: на «Малиновой луне». Отличный хит от группы «Моя Мишель». Уже 6 недель в Еврохит ТОП 40. И сейчас 11 место. Горячая десятка близка как никогда.
1: Еврохит ТОП 40. Алекс Манойлов.
0: Дебют недели. Келлин Харрис и Джазы. Satisfy. Лучший взлет. Tokyo Hotel. California Nights.
2: California Nights.
0: Номер один. BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
4: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
5: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
6: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
7: Премьера на «Домашнем».
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
9: Этот красавчик свободен?
7: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
10: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
7: Женский доктор.
11: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
7: С настоящим мужским характером.
12: Я здесь, рядом.
7: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
13: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните. 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
14: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс.
15: Самые прекрасные вещи становятся опасными.
16: Оригинальная рукопись божественной комедии Данте Алигьери.
17: Когда попадают не в те руки.
16: Те, кто на меня работают, не имеют личной жизни.
18: 6 июля в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion».
19: Оскар Айзек, Галь Гадот, Джерард Батлер и Джейсон Момоа в криминальной драме «Кодекс Данте».
18: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Ростов-на-Дону.
20: Для лиц старше 18 лет.
21: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
22: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
23: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Meet Me in the Dark на Европе Плюс. А вот номер один сейчас в Еврохитов 40 уже на подходе. Это группа BTS Swim. Хит, который, уверен, будет звучать еще круче с нашим новым приложением Radio Hub. Запуск плеера в один клик. Лайв-трансляция из нашей студии 24/7 и много других классных фишек. Так что скачивай наше новое приложение Radio Hub.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Хотите привлечь клиентов и превзойти конкурентов? Бизнес-премии «Я покупаю» объединяет сильных игроков из сфер недвижимости, здоровья, детского образования и отдыха. Мы формируем список участников, и вы должны быть там. Станьте частью проекта. Подробности на сайте «Бизнес-премия «Я покупаю». Возрастной ценз 16+.
5: ООО «Интерсервис МС». Москва. УГРН 106-774-635-35-75.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
12: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
13: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
14: Помогите!
13: Комедия «Холоп 3».
15: Мы перевоспитываем мажоров.
16: Папа у нас точно мажор.
17: А мама?
16: А мама у нас форс-мажор.
13: Возрастное ограничение 16+.
18: Бога ради, помилуйте, по-братски, а?
13: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
19: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
10: Если вдруг с машиной... Опа! В телефоне цифры кнопой. 300-20-20. Эвакуатор круглосуточно.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Лондон с нами, Билли Айлиш, Birds of a Feather. Очень симпатичная история под названием Stay от Леони и Калум Скотт. Медуза. Стильная история. Don't wanna go home. Только они с нами в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
2: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер на летний вайб. Больше хитов, больше солнца в колонках, больше настроения после рабочего дня. С 8 до 10 вечера. Летний вайб на Европе Плюс.
0: Реклама.
3: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: В утреннем шоу «Летнее У» на Европе Плюс игра «Победный бросок». Разыгрываем крутые велосипеды. Правила просты. Мы даем реальную историю о победе над курением. Ты выбираешь верный финал и забираешь приз. А самый главный приз – это твой собственный «Победный бросок». 3 шага. Осознание. План. Действие. Все реально. План действий, лайфхаки, поддержка экспертов и единомышленников в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
4: Подробности на europaplus.ru. 18+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
9: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 15 часов.

0: надо. Жель на Европе Плюс. Всем отличного дня под лучшие хиты. Меня зовут Алекс Мануилов. А совсем скоро Терри Свинс и хит, к которому, ну, вот честно, не придерешься. Все выверено идеально просто от первой до последней ноты. Впереди Mr. Know It All. Но сначала...
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: В шоу на этой неделе Ужель и Moving to the Sun. МК и Zone. А еще In My Mind Майна Конгера.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама.
3: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия — на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
4: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь. Рядом.
6: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
12: Высотаремстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаремстрой».
13: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: California Nights, это стремительный Tokyo Hotel на Европе Плюс. Дальше больше хитов, больше летней музыки. Впереди Gaolin, French Montana и очень классная новинка под названием Talk to You. Это будут Anotra и 54 Ultra. Ждем.
1: Реклама.
2: Готовься! На Европе Плюс Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Мороженое – это круто!
9: Окрутись! Айс еще круче.
10: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
11: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН НП 325 619 600 156 873.
12: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
13: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
14: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
15: Премьера на домашнем.
16: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
15: О таком враче мечтают многие.
17: Этот красавчик свободен?
15: Но получит его только зрительницы домашнего.
18: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
15: Женский доктор.
19: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
15: С настоящим мужским характером.
20: Я здесь, рядом.
15: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
21: Не завелось? 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
22: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: только хиты.
1: 30 минут. Европа.
2: Ну, немного от тех, кого слышим дальше, кто у нас впереди. А это Plan B, She Said. Дуэт клан Карусели и их шикарнейший хит Ride. Алан Уокер не пройдет мимо. Впереди уже в самые ближайшие минуты Broken Strings. Ну и не только они составят нам компанию в следующие 30 минут здесь, на Европе Плюс.
1: Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидкой до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: europaplus.ru.
9: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Очень-очень летняя, очень классная история от Marshmello и Portugal The Man на Европе+. Плюс. Всего две недели у нас в чарте в Еврохит ТОП-40. Сейчас 21 место уже, между прочим. Ну, посмотрим, какое будет завтра у Marshmello и Portugal The Man. Ведь лучшие хиты недели уже завтра в пятницу. И начнем мы, как всегда, в 14 по московскому времени.
1: Реклама.
2: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти Marshall – это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти Marshall – качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
3: Мороженое – это круто!
4: А Крутис Айс еще круче!
3: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пиноколада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Хотите привлечь клиентов и превзойти конкурентов? Бизнес-премия «Я покупаю» объединяет сильных игроков из сфер недвижимости, здоровья, детского образования и отдыха. Мы формируем список участников, и вы должны быть там. Станьте частью проекта. Подробности на сайте «Бизнес-премия «Я покупаю». Возрастной ценз 16+. ООО «Интерсервис МС». Москва. УГРН 106-774-635-35-75.
7: Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович. Врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
9: Этот красавчик свободен?
7: Но получит его только зрительницы домашнего.
10: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
7: Женский доктор.
11: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
7: С настоящим мужским характером.
12: Я здесь. Рядом.
7: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
13: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните. 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
14: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
15: Больше хитов. Больше хитов.
16: Больше музыки.
17: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Hello, это Miss Mo на Европе Плюс. А вот через парочку минут уже Алекс Уоррен, который исключительно по вдохновению пишет музыку, а не по заказу. Но, кстати, когда он только начинал, то терпеть не мог слышать свой голос. Сейчас уже привык и даже нравится. Ну, нам тоже. Алекс, не комплексуй. FIFA Dream на Европе Плюс совсем скоро.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове-на-Дону сейчас ясно и 34 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. В середине дня температура воздуха составит около 35 градусов тепла. Ветер восточный до 5 метров в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
5: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
6: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
7: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Самые прекрасные вещи становятся опасными.
8: Оригинальная рукопись божественной комедии Данте Алигьери.
7: Когда попадают не в те руки.
8: Те, кто на меня работают, не имеют личной жизни.
9: 6 июля в кинотеатре Горизонт Cinema and Emotion.
7: Оскар Айзек, Галь Гадот, Джерард Батлер и Джейсон Момоа в криминальной драме «Кодекс Данте».
9: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Ростов-на-Дону.
10: Для лиц старше 18 лет.
11: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ну, специально для тех, кто хочет еще больше лета, несмотря на плюс 30 у нас, по крайней мере, здесь в Москве. Лето — это Федук и Джонни, или Джонни и Федук на Европе Плюс. 16 часов 51 минута в Москве. И идем дальше.
1: Реклама.
2: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии. Выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты отличная от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта. ООО «Мурманский расчетный банк».
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
8: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
12: Без комиссии.
13: Что-что?
12: Эквайринг без комиссии.
13: Что?
12: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
13: Что?
12: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
14: Акция для ИП и ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
15: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
16: Это более 2,5 миллиона друзей.
17: Привет! Мы бригаду! Вступай в группу Европа Плюс. Подпишись!
18: Это Антон Камолов,
19: Артур
20: и Саша.
18: Если мы что-то не договорили в эфире,
20: можем
18: договорить здесь.
21: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
22: Радио номер один в России ВКонтакте.
23: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: Сэм Смит на Европе Плюс. Сайм назвал новая тема, выходит уже 21 августа. Между прочим, а перед этим Сэм Смит проведет серию камерных, как он говорит, камерных концертов в Британии. Но промо лонгплея – дело святое.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.

0: В России дончанам открыли мобильный доступ к графику отключения горячей воды, и искусственный интеллект стал главным помощником студентов. Подробности далее. Карта Visa и MasterCard будет постепенно выводиться из оборота в России. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. При этом конкретные сроки регулятор пока не устанавливает. Ранее предлагалось не ограничивать срок действия таких карт, а поэтапно снижать комиссии между банками за операции по ним. Предполагается, что с начала следующего года ставка уменьшится до 1%, а с 2028 года – до нуля. Ознакомиться с графиком отключения горячей воды теперь можно в приложении госуслуги «Дом». Система присылает уведомления автоматически, об этом сообщает правительство Ростовской области. Как только управляющая компания или поставщик ресурса вносит данные в государственную информационную систему ЖКХ, ГИС, ЖКХ, информация о сроках отключения, возобновления подачи горячей воды автоматически отображается на главном экране приложения. Со смартфона также можно оперативно направить обращение в управляющую организацию. Сергей Онищенков вновь вернется на пост первого замминистра Минобра Ростовской области. Позиция первого заместителя Министерства образования стала вакантной накануне в связи с уходом Игоря Малиночки. Примечательно, что Сергей Онищенков уже занимал эту должность. С августа 2022 года по март 2025 он являлся первым заместителем министра образования региона. Тогда в министерстве сообщали, что чиновник покинул свой пост по собственному желанию. Спустя чуть более года Сергей Онищенков вновь возвращается в структуру ведомства. Примерно 85% студентов используют искусственный интеллект для повышения продуктивности в учебе, а в качестве самого распространенного ритуала для настроя является организация рабочего пространства. Среди методов тайм-менеджмента наибольший интерес у студентов вызывает швейцарский сыр. Это подход, при котором большая часть задач разбивается на мелкие шаги. Далее следует лягушка на завтрак, выполнение самой сложной задачи в начале дня, а также режим дедлайна. Все в последний момент. Основными инструментами планирования служат заметки в телефоне и собственная память. Также опрошенные обращаются к онлайн-календарям, приложениям для планирования, цифровому и бумажному ежедневнику. В конце выпуска о курсе валют на сегодня, о погоде на завтра. Доллар 78 рублей 27 копеек, единая европейская валюта 89 рублей 18 копеек. В Ростове сейчас 34 тепла, ясно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра днем солнечно, плюс 35. Далее на Европе Плюс, Алекс Манойлов.
1: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
2: Мебельмолл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебельмолл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: City. До того, как они начали выступать вместе в 2021 году, участники уже работали в шоу-бизнесе, кто-то писал песни для других артистов, кто-то продюсировал кого-то, и вот решили работать на себя любимых и не ошиблись. Timber City на Европе Плюс, дебютный сингл Self-Aware, который сразу же выстрелил во многих чартах, что неудивительно, трек-то классный.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Ты слышала новый хит?
5: Нет?
4: Тогда включаю.
6: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
8: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрено отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
11: Премьера на домашнем.
12: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
11: О таком враче мечтают многие.
13: Этот красавчик свободен?
11: Но получит его только зрительницы домашнего.
13: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
11: Женский доктор.
14: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
11: С настоящим мужским характером.
15: Я здесь. Рядом.
11: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
16: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
17: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
18: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: завтра. Прорыв в Еврохит Топ 40 Satisfy. Дебют, напомню, был на прошлой неделе на 27 месте. Все шансы продвинуться выше у Satisfy, конечно же, есть. Обратный отчет лучших хитов недели завтра, напомню, в пятницу, как всегда, в 14 по Москве. Не забудь.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове-на-Дону сейчас ясно и 34 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. В середине дня температура воздуха составит около 35 градусов тепла. Ветер восточный до 5 метров в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес – Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Приготовься! На Европе Плюс Ice Quest.
6: У нас в Ростове-на-Дону?
5: Да.
6: У вас? Европа Плюс?
5: Да.
6: Ice Quest?
5: Ice Quest.
6: Прикольно!
5: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
7: С 4 мая по 28 августа.
8: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
9: Для любителей мороженого старше 12 лет.
10: Партнер проекта «Здоровые продукты».
11: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
12: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
13: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
14: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
15: Нужен эвакуатор? Звони 300 ровно 2020.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: горячие хиты, игры и крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
1: Я бы послушал.
0: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
1: Ну ок, я бы сыграл.
0: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
2: Реклама.
0: Европа Плюс представляет. 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующими и пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии. Выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты отличная от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта. ООО «Мурманский расчетный банк».
7: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
8: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Авичи на Европе Плюс и хит такого нового высокого, что ли, уровня, да, уровень международных стандартов Levels на Европе Плюс. Ну, а дальше больше хитов, больше музыки. Идем в следующий час.
1: Европа Плюс Найт. Твой музыкальный вайб.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 18:00 в Ростове-на-Дону.
0: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Это новости на Европе Плюс. Кабмин обсудил законопроект о сохранении объектов культурного наследия. Филимоновская в Ростове станет односторонней. Почти каждый четвертый россиянин ходит в кафе с собаками. Подробности далее. Премьер-министр Михаил Мишустин прокомментировал ход работы по совершенствованию системы ценообразования и сметного нормирования при

0: дома номер 96А. Движение транспорта разрешат только в восточном направлении. В Ростовской области хотят установить дополнительные камеры для фиксации нарушений ПДД. Об этом рассказал начальник регионального управления госавтоинспекции ГУМВД России, полковник полиции Сергей Сасин. По его словам, сейчас обсуждается установка не менее 400 видеокомплексов. Новые камеры должны появиться на дорогах региона в этом году. Сегодня в Ростовской области уже установлено порядка 380 камер. Сергей Сасин отметил, что современные комплексы могут фиксировать сразу несколько видов нарушений. Превышение скорости, несоблюдение правил проезда пешеходных переходов, езду без ремня безопасности, использование телефона во время управления автомобилем, а также нарушение при стоянке. Около 22% владельцев собак уже регулярно посещают кафе и рестораны со своими питомцами, а треть берут их в путешествия. Наиболее активными выходами в свет отличаются москвичи, молодежь до 35 лет и владельцы небольших пород до 10 килограммов. По данным исследования, кошек с собой в кафе берут лишь 3%, но потенциальный интерес к такой возможности выразили 10% россиян. В конце выпуска о курсе валют на сегодня, о погоде на завтра: доллар 78 рублей 27 копеек, единая европейская валюта 89 рублей 18 копеек. В Ростове 34 тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно и плюс 35.
1: Спонсор программы — мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
2: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G. Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: нас здесь в студии, в гостях, и это было классно. Именно он, Боб Синклар и Кайза, только что здесь на радиостанции номер один в России, I Can Wait. Вот так вот звучит лето 26-го года, легко, красиво, непринужденно, по-солнечному. И все это для тебя. Всех приветствую, Фомин, здрасте, отличного вечера всем, кто вместе со мной решил завершить четвертый рабочий. До пятницы доведу, обещаю, до полуночи буду где-то поблизости. Естественно, не просто так, а слушай мировой поп-музыки. А в 20 с нулями по Москве, ну, будет просто топчик. Мы с тобой вместе будем чилить, отдыхать, расслабляться после трудовой практически уже недели и получать удовольствие от солнечной музыки. Летний вайб ни в коем случае не пропусти, это скоро будет. Ну и, кстати говоря, в ближайшее время обязательно будет главный, наверное, трек лета 26-го года. Танцевальный гимн. Это уже ли его Moving to the Sun, но прежде послушаем еще кое-что интересное, например, Cyril и Stumbling. Скоро.
1: Реклама.
2: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет?
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет: квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСК 10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес: 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: 20.

0: Детство вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Сломалась. 300 ровно. 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
4: Больше хитов.
5: Больше музыки.
4: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Чела, уже понял, что это главный, наверное, дэнс-трек лета 26-го года. Именно он, Ужель, его Moving to the Sun на Европе Плюс прямо сейчас. Вот так вот звучит лето этого года. Ну и оно все здесь, на Европе Плюс, поэтому в любое время суток будь с нами, получай удовольствие и, конечно же, слушай лучшие мировые поп-хиты. Кстати говоря о хитах, у меня есть что предложить тебе на ближайшее время. Лучшая команда, как мне кажется, поп-дрима в Российской Федерации Май Мишель на Малиновой Луне, но прежде модник Тедди Свимс, мистер Know It All.
1: Реклама.
2: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр Freehouse, собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре Freehouse. Подробности на сайте freehouse.rf.
3: Застройщик ООС Freehouse в составе ДК НОС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588 и Бэкаменюкин ИЮ. ОГРН П325 619 600 156 873.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
9: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
10: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ Банк.РФ в разделе «Ипотека».
12: Три лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Самые прекрасные вещи становятся опасными.
13: Оригинальная рукопись божественной комедии Данте Алигьери.
12: Когда попадают не в те руки.
13: Те, кто на меня работают, не имеют личной жизни.
14: 6 июля в кинотеатре «Горизонт Синема энд Эмоушн».
12: Оскар Айзек, Галь Гадот, Джерард Батлер и Джейсон Момоа в криминальной драме «Кодекс Данте».
14: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Ростов-на-Дону.
15: Старше 18 лет.
16: В Байк-центр все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
17: Байк-центр.
16: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
17: Байк-центр.
16: Самокаты от 3 500 рублей.
17: Байк-центр.
16: Ищи магазин в своем городе.
18: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой 300-20-20. Эвакуатор круглосуточно.
19: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
11: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: хочется поддаться этому всему, всей этой красоте. Прямо сейчас здесь романтики. Ну, так же, ну правда же. А? Ну, лучшая, наверное, команда Российской Федерации. Лично я всегда за этих ребят. Я всегда с удовольствием. Моя Мишель на малиновой луне прямо сейчас на Европе Плюс. До финала этого часа. Музыка другая. Will.i.am, Ева Симмонс, This is Love. Ну, а также Марк Данн и Джованни Риччи, Let Me Die.
1: Реклама.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
9: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
10: И накопить на квартиру надо.
11: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
13: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
15: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
17: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
18: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
19: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
20: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
19: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
21: Без комиссии.
19: Что-что?
21: Эквайринг без комиссий.
19: Что?
21: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
19: Что?
21: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
22: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: обновляй старое. Скачай новое приложение Европа Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

0: радио номер один в России.
1: Всем привет, столица 7. Игорь Акулов уже здесь, с новостями прямо сейчас. Игорь, привет, рассказывай, что у нас нового.
2: Костя, привет, всем добрый вечер. В ЦБ рассказали, что точного срока вывода карт Visa и MasterCard нет. В Госдуме предлагают обязать такси-агрегаторы законодательно гарантировать наличие машин с детскими креслами. И врачи опровергли миф о том, что частые ночные пробуждения указывают на бессонницу. Подробности далее. Верховный суд России утвердил обзор практики, согласно которому уклонение чиновника от обязанности предоставить сведения о доходах, расходах и имуществе являются основанием для досрочного прекращения полномочий в связи с утратой доверия. Кроме того, основанием для увольнения названо осуществление чиновником предпринимательской деятельности. При этом досрочно прекратить полномочия по собственной инициативе, если антикоррупционная проверка уже идет, невозможно. Обзор практики подготовлен для единообразного применения законодательства о противодействии коррупции. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не устанавливает сроки вывода карт Visa и MasterCard из обращения. Они будут постепенно заменяться экономическими методами. По ее словам, карты Visa и MasterCard, выпущенные российскими банками, по сути уже имеют функционал карты МИР, так как их

возможность обеспечивать доступность машин с детскими удерживающими устройствами. Сейчас родителям зачастую приходится выбирать между быстрой, но небезопасной поездкой без кресла и долгим ожиданием машины с устройством по завышенной цене. Депутаты подчеркнули, что такие условия ставят родителей в невыгодную позицию, тогда как страна стремится поддерживать семьи с детьми. И врачи опровергли популярный миф о том, что частые ночные пробуждения всегда указывают на бессонницу. Они пояснили, что сон организован в виде периодов, между которыми могут происходить короткие пробуждения, большинство из которых мы даже не помним. Проблемой они становятся только в том случае, если человек с трудом снова засыпает, а также при возникновении усталости и нехватке сил с самого утра. С возрастом сон становится более поверхностным и фрагментированным. Это естественный процесс. А вот одной из главных причин бессонницы было названо кардинальное изменение образа жизни. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 77 рублей 93 копейки. Евро на отметке 88 рублей и 71 копейка. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: Это стилево звучит, правда ведь? Прямо сейчас на Европе Плюс, Another и Talk to You. В столице уже 19:20, это значит минут 40 нас отделяет от летнего вайба. И вот там вот такой вот музыки будет просто во! Очень много и очень классная музыка ждет нас сегодня, потому что я заглянул немного вперед, выяснил, что будем слушать, ну и точно могу сказать, слушать обязательно нужно.
1: Реклама.
2: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр Freehouse, собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре Freehouse. Подробности на сайте freehouse.rf.
3: Застройщик ООО «За Freehouse» в составе ДК «НОС». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
5: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном», получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
6: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
7: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9,5 тысяч рублей.
12: «Байк-центр».
11: Детские велосипеды от 6 тысяч рублей.
12: «Байк-центр».
11: Самокаты от 3,5 тысяч рублей.
12: «Байк-центр».
11: Ищи магазин в своем городе.
1: Больше хитов.
13: Больше музыки.
14: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
15: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: данное мгновение. Обожаю этот трек «Медузы» и «Don't Wanna Go Home» прямо сейчас на Европе Плюс. Кстати говоря, если не хочется, не ходи. Ну, зачем себя заставлять? Прогуляйся. На улице классная погода, по крайней мере, в столице. Ну, я надеюсь, что выходные будут тоже классными, теплыми. И точно будет целых 2 часа 120 минут жаркими, теплыми, солнечными и приятными. На подходе летний вайб не пропусти.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове-на-Дону этим вечером малооблачно и до 26 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно. Температура воздуха утром плюс 27, днем до 35 градусов тепла. Ветер восточный до 5 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Бон».
5: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама. Ты слышала новый хит?
8: Нет.
7: Тогда включаю.
9: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
10: Заезжай сегодня.
11: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
12: Застройщик ОЭЗ-СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
15: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: 105.7 FM. 105.7 FM.
16: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Прямо сейчас здесь, на радиостанции номер один в России, это Тиесто, Бриэнна Грейс и классный трек Beautiful Places, который добрался до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП 40. И, кстати говоря, его можно слушать в любое время суток при помощи радиоприемника в машине, при помощи умной колонки дома, ну или, например, при помощи нового приложения Европа Плюс Радио Хаб. Не надо обновлять старое, скачай новое приложение Европа Плюс Радио Хаб полностью бесплатно, без регистрации и с классным звуком.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: В шоу на этой неделе Ужель и Moving to the Sun, MK и Zone, а еще In My Mind Майна Конгера.
1: Топ Клаб Чарт каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
4: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Так звучит лето на Европе+.

0: финале этого часа на Европе Плюс. Это Sunrider и Fable. Дальше такой танцевальной музыки будет еще много, поэтому оставайся с нами. Впереди летний вайб.
1: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Восемь вечера в Москве.

Это летний вайб на Европе Плюс, 120 минут солнечной и легкой музыки для тех, кто хочет расслабиться после рабочего дня. Но можем же мы себе позволить, правда? Ведь найти вот хотя бы вот эти вот 3 минуты из 24 часов. Ну и можем эти 3 минуты потратить на удовольствие, любимую музыку. Кстати говоря, о музыке. Angel Wood и I'm Alex, Meet Somebody, раньше Mizmo с летней историей Hello. Ну а начинать первые 60 минут будем с Alok, Something Else и I Wonder If You Know прямо сейчас. Поехали!

0: приятно проводим время, а? Angel Wood, I'm Alex, Need Somebody. Прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс в столице 2018. Привет всем, кто только влился в нашу компашку. Классно, здорово. Дальше будет больше хитов, больше музыки. Естественно, она будет солнечной, летней, хорошей, приятной. Чтобы было хорошо на душе. Да, чтобы улыбка не сползала с лица. Ну и что мы будем слушать в ближайшее время? DB Boulevard и... Point of view. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
10: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ Банк.РФ.
12: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
13: Деда,
14: да.
13: А когда мы будем твой дом пилить?
12: Семейная комедия «Дед Фомич».
15: Ты представляешь, ему умирать, а он в игрушки играет.
12: Возрастное ограничение 12+.
16: Одним словом, не внуки, а мафия.
12: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
17: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
18: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
19: Разговаривает на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
20: Все подробности на сайте europaplus.ru.
21: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот.
22: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
23: Европа

0: И это ли не красота? Чилла на Европе Плюс в летнем вайбе и My Darling. В столице уже 20:34. Привет всем. Всем отличного вечера, легкого вечера. Можно отдохнуть, выдохнуть, от галстука избавиться, ну и получить удовольствие в ближайшее время, например, от классного трека Marshmello, Portugal's Man, Phoenix. Но прежде Anita и Boys Don't Cry. Летний вайб.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове-на-Дону этим вечером малооблачно и до 26 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно. Температура воздуха утром плюс 27, днем до 35 градусов тепла. Ветер восточный до 5 метров в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
4: Если у меня будет собака, это будет лучший день в моей жизни.
5: Та-дам!
1: Семейная анимация «Приключения. Папа, купи песика».
6: Неужели меня оставили?
1: Возрастное ограничение 6+.
7: Этот щенок будет моим.
1: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
8: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
2: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
11: Это более 2,5 миллиона друзей.
12: Привет, мы бригаду. Вступай в группу Европа Плюс.
13: Подпишись.
0: Это Антон Камолов,
14: Артур
15: и Саша.
0: Если мы что-то не договорили в эфире,
15: можем
0: договорить здесь.
16: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
17: Радио номер один в России ВКонтакте.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Красиво и приятно звучит, не правда ли? Маршмелло, Portugal The Man и Феникс на Европе Плюс прямо сейчас. Продолжаем отдыхать, наслаждаться жизнью, ну и слушать классную легкую музыку. Кстати говоря, есть продолжение. Если ты пропустил первые 60 минут, ничего страшного, не расстраивайся. Впереди еще целых 60. Ну и кусочек небольшой, но очень приятный этого часа. До финала этого часа у нас Супермен, Lovers и Мэнни Хоффман. Послушаем Starlight. Ну и еще кое-что. Оставайся. Летний вайб.
1: Реклама.
2: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
3: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
4: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
6: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: Джамал Браун, парень, которого открыл Post Malone, и теперь он есть в нашем эфире. Классный трек, это Dial Up Yabba и его Summer Vibes. Ну что, летнее настроение продолжается, оно здесь, на Европе Плюс, поэтому оставайся, мы идем в новый час.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Девять вечера в Москве.
3: Европа, Европа Плюс.
4: Летний вайб.
2: Как же быстро летит время, правда ведь, когда влюблен? Влюблен в летнюю музыку, в легкую музыку. Здрасте, это второй час летнего вайба на Европе Плюс. Это Фомин, ну и я буду говорить сегодня мало, обещаю, а вот музыки отгружать буду вот прям максимум, много. Поэтому приготовься, на очереди Russian, Raul Alejandro, Wizkid, Pongo. Раньше легендарный диджей, ну это факт, Роджер Санчес и его Another Chance. Ну и распечатаем второй час с Трэвиса Скотта и его Active.

Летняя история, классная история. Russian, Raul Alejandro, Wizkid, Pongo. Прямо сейчас на Европе Плюс. Продолжаем отдыхать, чилить, расслабляться. Хорошо, хорошо. Четверг зашел на все 100, правда ведь? Надеюсь, что пятница будет еще легче, еще приятнее. Ну, а там дальше выходные. Вообще красота. Ну, жизнь налаживается, жизнь удалась. Ну и, естественно, не без музыки Европы Плюс. Чтобы было еще лучше, на подходе Милки и Just The Way You Are. Прежде... Рафаэль и Ритмо. Скоро все это будет в твоем приемнике. Оставайся.

0: Милки и Just The Way You Are прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Ой, как хорошо, как хорошо, как приятно. Ну и еще приятнее, что завтра с утра пораньше абсолютно всех и каждого будет встречать летнее У, классные игры, крутые подарки. В общем, все это гарантировано тем, кто начинает новый день вместе с радиостанцией номер один в России. Ну и, конечно же, лучшая мировая поп-музыка, в том числе и абсолютно летняя. Кстати, из этого Боб Марли и Funk Star Deluxe. Sun is shining скоро. Летний вайб.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове-на-Дону этим вечером малооблачно и до 26 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно. Температура воздуха утром плюс 27, днем до 35 градусов тепла. Ветер восточный до 5 метров в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: deaf on the bitch.
1: All I went deaf. Прямо сейчас на Европе Плюс, Френч Монтана, Макс Би. Летний вайб продолжается. Привет всем. Есть еще буквально минут 10 на то, чтобы кайфануть, послушать солнечную музыку, расслабиться. Ну, фактически вагон последний, надо забегать. Арко и Night Feels, но прежде отличный трек. Outside от Fireball DML. Летний вайб.
2: I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Четвертый финал летнего вайба на Европе Плюс. Прямо сейчас Арку и Night Feelings. Ну что, вот такой вот красивый финал. Красивая точка. Но, наверное, я поставлю еще парочку, чтобы это было многоточием, потому что завтра нас ждет продолжение в 20:00 по столичному. Все случится, не пропусти. Летний вайб здесь на Европе Плюс и солнечное настроение.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Плюс. Радио номер один в России.
0: А в столице уже 10.

0: Ямогучи. Только что здесь на Европе Плюс, или просто Ямогучи. Кальвин Харрис и Джази Satisfy. В столице уже 22:18. Привет всем не спящим, всем отработавшим, всем отдыхающим, всем тем, кто, может быть, в пятницу взял какой-нибудь отгул без содержания и отправился сейчас на дачу. В общем, я вас всех приветствую, это Фомин, и дальше будет больше хитов и больше музыки, где бы ты ни находился, чтобы ты чувствовал себя хорошо и приятно. Кстати говоря, из приятного, Тиеста и Бум, классный трек, который точно не даст уснуть, прежде Кайра и ее Soar скоро.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее Ум на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну вот, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама.
4: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти Marshall – это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти Marshall. Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
7: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: больше. Только хиты.
1: 45 минут.
0: Европа плюс.
2: Впереди 45 минут только музыки. Здесь на Европе плюс абсолютно летний трек DJ Годжа и Мичико.
3: Чика, давай, Мичико.
2: Вот так вот звучит лето 26-го года вместе с Европой Плюс. Чуть ранее мною любимая команда «Моя Мишель» на «Малиновой луне».
3: На «Малиновой луне» на обратной стороне.
2: Нежность выкручена на все 100%. Ну и «Оливер 3», Робин Шульц, «Miss You». «Оливер» помним, любим, ценим. И все это впереди.
0: Реклама.
4: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
5: Привет, прости за голосовое.
4: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
6: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация о организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
7: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы. Твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
0: Европа+. Раздел «Контакты».

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 23:00 в Москве.

0: вот звучит «Лето» на Европе Плюс, диджей Годжа и Мичико для всех, кто пока еще не спит. Ну и, кстати говоря, если ты не спишь, ты запросто можешь быть с нами везде и всегда, не забывая о том, что нас можно слушать в машине, в офисе, можно, например, дома при помощи умной колонки, а можно где-нибудь на прогулке при помощи классного нового приложения Европа Плюс, называется оно «Радио Хаб», поэтому ни в коем случае не обновляй старое, скачай новое приложение Европа Плюс Радио Хаб. Абсолютно бесплатно, абсолютно, без всяких регистраций. В общем, запускаешь плеера прямо вот в один клик, только челкнул, и все, у тебя уже работает лучшая мировая поп-музыка. И лайв-трансляции можешь даже смотреть, и там они будут идти 24/7. Ну, просто захотелось посмотреть, что тут происходит, чем тут диджеи занимаются, кофе кто-то пьет, или, может быть, танцует, или, может быть, кто-нибудь готовится к эфиру. В общем, все это доступно в этом классном приложении. Ну и самое классное — это 8 дополнительных потоков. И это значит, что под любое настроение ты обязательно для себя что-нибудь подберешь. Кстати, среди потоков есть и топ-40. Еврохит топ-40.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Келвин Харрис и Джази. Satisfy. Лучший взлет. Tokyo Hotel. California Nights. California Nights. Номер один. BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

хит, который добрался до вершины нашего еврохита. Это Доминик Фейк и его Baby Doll. Кстати говоря, трек появился уже очень давно, но благодаря соцсетям вот распорсили его вот совсем-совсем недавно. Ну и теперь это один из главных суперхитов нынешнего времени. Я думаю, что не последний, потому что, наверное, Доминик Фейк понимает, что надо что-нибудь выпустить такое же классно звучащее. В общем, все это мы будем ждать. Ну и в ближайшее время предлагаю дождаться гипнотически классный трек от The Second Voice, Let Me Be. Прежде лето, лето в эфире Европа Плюс. Называется история Hello, Mismo, ну и Ebon, Hollow тоже обязательно появится.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Скажу честно, наверное, это лучшие за всю мою карьеру 30 минут только музыки. Впереди невероятная история. Невероятная Temper City. Self-Aware. Лучший припев на данный момент в нашем эфире от Медузы. Don't wanna go home. И мировой суперхит, который я люблю всем сердцем. Тот самый Том Оделл и его Another Love. И от каждого трека просто мурашки по коже. Оставайся с нами.

0: 12+.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет, в Москве полночь.

0: Новые имена в музыиндустрии. Группа, состоящая из трех музыкантов, Temper City. Да, дебютный сингл Self Aware. Прямо сейчас 250 миллионов прослушиваний на Spotify, между прочим. Всем большой привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Мое имя для тебя не новое, как и имена следующих топ-артистов. Они тебе точно знакомы. Больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее вдарим немножко поп-рока. Вместе с Tokyo Hotel послушаем California Nights. Прежде ловить дэнс-поп-вещицу от Sophie and the Giants, Shut Up and Dance, а также поп-соул хит от Teddy Swims'а Mr. Know It All здесь на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

California Nights, это Tokyo Hotel, California Nights, а еще синглы Changes и Memory Lane точно будут на новом альбоме парней Encore. Релиз ждем в октябре этого года. Больше подробностей пока о студийнике нет. Зато вот есть подробности о том, как классно проводить mornings. Да, утро вместе с Европой Плюс. По будням с 7 до 10 по Москве встречайте Мурбодрова и слушай летнее У. Какое-то невероятное количество розыгрышей подарков ждет тебя, в том числе и денежных, между прочим. Подключайся и начинай свой день правильно. У нас далее больше хитов и больше музыки. Post Malone Cold уже через мгновение здесь, на радиостанции номер один в России.

0: На следующие полчаса забываем, что такое паузы и что такое остановки в прослушивании суперхитов. Ловить крутые ритмы будем в режиме нон-стоп здесь, на Европе Плюс. С нами Маршмеллоу и Portugal The Man с вещицей Phoenix. Прежде будем слушать Ава с новинкой Meet Me In The Dark. Чуть ранее здесь отметится Сабрина Карпентер с суперхитом «Эспрессо». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится Duke Dumont, Ванда Coldplay и многие-многие другие. Наслаждайся.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Европа Плюс.ру.
4: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: В столице час ночи.

0: Как же круто звучит этот трек. Как вайбово, как мелодично. В конце концов, Marshmello и Portugal The Man Phoenix. Прямо сейчас эта тема занимает на данный момент 21-ю строчку в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40 после двух недель в хит-списке. Да, уверен, уже сегодня в пятницу при подведении итогов она будет еще выше. С 14 до 16 по Москве будем слушать обратный отчет лучших треков недели с Алексом Мануиловым. Обязательно подключайся. Ну и, конечно, не забывай поддерживать любимчиков на сайте europoplus.ru и в нашем мобильном приложении. У нас далее больше хитов и больше музыки. Usual, Email Angel и Ultra Nate с новинкой Moving to the Sun, а также Тиесто и Брайана Грейс, Beautiful Places впереди. Дождись.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Так звучит лето 2026 вместе с Европой Плюс. Восторг! Восторг! Третья строчка мирового шазама. Под этот трек зажигает вся планета. Естественно, мы с тобой под него отрываемся. Хьюжель, Эмэйл Энджел и Ультра Нейт. Moving to the Sun только что. Больше китов и больше музыки ждет нас. Далее тему лета продолжит Джонни Федук. Послушаем историю, которая так и называется. Лето. Да, прежде смешаем бразильский фанк, альтернативный поп и даже реггетон. И послушаем Севдализа Алабая. Вот еще раньше не пропусти Алекса Уорна с суперхитом Fever's Dream здесь на Европе Плюс. Европа Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Все верно. Больше хитов и больше музыки ждет тебя в ближайшие полчаса. Здесь на Европе плюс. Слушать любимые треки мы будем без каких-либо остановок. Зовут меня Андрей Каесов. Запоминай, кого ждать. Впереди Анотор и 54 Ультра с темой Talk to You. Прежде с нами Tame Impala и Дженни с вещицей Dracula. Еще раньше вспомним суперхит от Шабузи Барсонг Типси. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Pink, Ava Max и многие-многие другие. Продвигаемся.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 2:00 ночи.

0: Утро с темой Talk to You. Ну, в субботу с 20 до 22 в Москве Тимур Бодров не только Talk to You, да, не только говорит с тобой, но и ставит главные дэнс-хиты планеты. Те треки, которые гремят на танцполах по всему миру. Да, речь про топ-клаб-чарт, конечно же. Подключайся, погружайся в EDM-музыку и устраивай свою вечеринку в любом удобном месте. У нас далее больше хитов и больше музыки. Раз уж про топ-клаб-чарт заговорили, то трек из него и послушаем. Келвин Харрис и Джейзи и вещица с высоченной пятой строчки этого хит-списка Satisfy совсем скоро. Но это, конечно же, далеко не все, что ждет тебя в ближайшие минуты здесь, на Европе Плюс.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: В шоу на этой неделе Ужель и Moving to the Sun. MK и Zone. А еще In My Mind Майна Конгера.
1: Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Word, икона от британской ассоциации Айверс Академи. В официальном объявлении его вообще назвали одной из самых ключевых фигур мировой танцевальной сцены. И ведь правда. Ну, вообще, у Келвина, конечно, этих премий немало. И Билборд, и Грэмми. Но это точно лишнее не стало. Круто. Келвин, поздравляем. Трек Satisfy только что в твоих динамиках. Ну, а дальше будет больше. Больше штов и больше музыки. Хочется поп-рока? Пожалуйста, Вань Дмитренко, ртуть на подходе. Жардишь афропопа? Тоже welcome, диджей Годжи. Новинка Митчика также совсем скоро. Вот раньше всех будем слушать бас-хаус-хит от Барсик Стен. Pay to Exist здесь, на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Очередной суперхитовый нон-стоп начнется уже через пару мгновений здесь, на Европе плюс. Запоминай, за кого стоит провести ближайшие полчаса в максимальной близости с радиоприемником. С нами Tokyo Hotel, с тем и California Nights. California Nights. Прежде лови Ава с изумительной новинкой «Meet me in the dark». А еще не пропусти суперхит от клан «Carousel» «Ride». Также в эти 30 минут только музыки на Европе+. Отметится Бритни Спирс, Кайли Минок и многие-многие другие. Полетели.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Всем салют, в Москве 3 часа ночи.